0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: Ты без музыки? Я лёжу, что ты нардеза стачен.
2: Ты дискель на радио.